0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Суббота начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Мы группа Хайфай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: ночных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привіт! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Почти 50 миллионов турпоездок по России ожидается этим летом. Рост примерно 4% относительно прошлого года. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его словам, несмотря на то, что каждый год расти все сложнее и сложнее, отрасль уверенно движется к цели, которую поставил президент. 140 миллионов туристических поездок по стране в год. Интересно, что самый активно развивающийся вид туризма в России – это автомобильный. Отсутствие аппетита в жару – это норма. Об этом напоминают россиянам врачи. По словам специалиста, в теплое время года организм тратит меньше сил на согревание, поэтому не стоит заставлять себя есть через силу, а ориентироваться на естественное чувство голода и строго соблюдать питьевой режим, ведь нехватка жидкости приводит к обезвоживанию. В США 70-летняя автолюбительница настолько доверилась навигатору, что свернула с дороги прямо на железнодорожные пути. По рельсам она, как ни в чем не бывало, проехала полкилометра, пока ее кроссовер не застрял намертво. Движение поездов пришлось остановить на несколько часов, а для эвакуации вызывать тяжелую технику. К счастью, никто не пострадал. Ну и как тут не вспомнить Михаила Задорнова и его популярное высказывание про американцев.
1: Знаете, у меня одно, ну тупые.
0: В России вновь предложили ввести отцовский капитал. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. В общественной палате считают, что эта выплата станет дополнительным стимулом для жилищного строительства. А получить эти деньги смогут только те семьи, в которых трое и более детей. На старте продаж у бренда «Волга» будет около 30 дилеров по всей стране. Об этом заявила глава бренда Татьяна Фадеева. Так, продажи автомобилей новой марки начнутся уже 19 июня. В этот день все дилерские центры по стране откроют свои двери для первых клиентов. А уже к концу года планируется порядка 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Кошки помнят обиды намного дольше, чем кажется. Некоторые могут дуться годами. Об этом уверенно заявляют ученые. Они отмечают, что неприятный опыт питомцы действительно способны надолго связывать с конкретным человеком или ситуацией. Если кота регулярно пугали, кричали или причиняли дискомфорт, он может начать избегать хозяина и демонстрировать недовольство даже спустя длительное время. Поэтому помните, обидеть котейку легко, а вот заслужить прощение намного сложнее.
1: Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иваново – это не только город невест, но и текстильный центр России. А еще тут вас ждет очень занятная архитектура. Одна из причин приехать в Иваново – близко познакомиться с конструктивизмом. Это архитектурный стиль, который был характерен для Советского Союза 20-30-х годов прошлого столетия. Знаковых зданий здесь десятки. Только успевайте смотреть по сторонам. Например, гостей Иваново, которые прибывают по железной дороге, встречает конструктивистский вокзал. Здание, конечно же, отреставрировано и отвечает всем современным требованиям, но выглядит точно так же, как и 90 лет назад. Следующая наша остановка – Большая Ивановская мануфактура. Свое нынешнее название она получила в советские годы и проработала до 2008-го. Красные кирпичные корпуса, которые называют Ивановским Кремлем, привлекают массу туристов, несмотря на не самое лучшее состояние. Загляните в музей Ивановского ситца. Его коллекции – 500 000 экспонатов. Здесь вы увидите, как развивалось производство тканей с древнейших времен до современности. Прогуляться же можно в парке имени Степанова. Он находится на берегу реки Уводь. На его большой территории много деревьев и птиц. А в центре Иваново находится набережная. Тут можно посмотреть арт-объекты и инсталляции. Дерево любви, например, и граффити с историческими сюжетами. Добраться до Иваново можно на автомобиле, поезде, самолете или автобусе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал-Ири.
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Представители крупнейшего народа мира живут в небольшом количестве и в России. Как вы наверняка догадались, сегодня расскажу про китайцев. Согласно последней переписи, в России живут почти 20 тысяч представителей Поднебесной. В религиозном отношении китайцы признают три учения – Конфуцианство, даосизм и буддизм. Не просто все и с языком. В самом Китае многие города, уезды и даже деревни говорят на своем диалекте. Он зачастую больше похож на самостоятельный язык, а не вариацию китайского. Жилища в Китае строились в соответствии с традициями и климатическими условиями. В северной части страны преобладали массивные постройки из камня и глины, а южные районы с жарким климатом были застроены домами из дерева или бамбука. Что интересно, характер для жилых помещений было или отсутствие окон, или их небольшие размеры с северной стороны дома. Наверняка вы знаете, что именно благодаря китайской культуре в мире появились деревянные палочки для еды. И сама местная кухня является одной из самых популярных во всем мире. Ее настоящие столпы – это рис и морепродукты. Но не ими едиными. Как тут не вспомнить легендарную лапшу или утку по-пекински? И, конечно, для китайцев культовое значение имеет чай, а точнее, чайная церемония. И сегодня прощаюсь с вами на китайском. Сай Чин.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 177 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 14 регионов, а также беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей. В Темрюкском районе Краснодарского края в результате удара произошел пожар на морском терминале. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, погиб один человек, еще трое получили ранения. Также после атаки дрона возникло возгорание на промышленном объекте в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет. Окончательный текст мирной сделки между США и Ираном составлен и согласован, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Ракчи, первый меморандум с Вашингтоном содержит положение о снятии американской блокады и открытии Армуза. В окончательном соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран разбавили на его территории. Также определен механизм разблокировки иранских активов. Кроме того, стороны дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применении силы. При этом представитель МИД Ирана Измаил Багаи заявил, что обсуждать место и время подписания соглашения еще рано. Тегеран пока не принял окончательного внутреннего решения по этой сделке. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, об этом сообщил оперативный информационный центр. Отмечается, что затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет. Кроме того, перекрыто движение в сторону пропускного пункта Джанкой на границе Крыма и Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, ВСУ предприняли попытку атаки мостов на направлении Чингара. Соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой сооружение было повреждено. Специалисты обследовали конструкции, движение запущено в реверсивном режиме. Умер игравший в сериале «17 мгновений весны» латышский актер Паул Буткевич. Он скончался в возрасте 84 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Однако известно, что в последние годы артист перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу. Артист начал кинокарьеру в 1960 году. В «17 мгновений весны» он сыграл роль связного Штирлица. Помимо знаменитого советского сериала, Буткевич снялся в 150 фильмах разных стран. Среди них «Гардемарины вперед», «Акванавты» и «Мираж». Сшитую по древним технологиям этноигрушку запатентовали предприниматели из Чукотки, сообщили в окружном правительстве. Авторское изделие получило название «Иля». В переводе с эскимосского это означает «дружок». Игрушка делается из ровдуги, выделанной кожи оленя, окрашенной традиционным способом корой ольхи. Изделие сшито жильными нитками, глаза изготовлены из шкуры нерпы. Внутренним наполнителем служит стриженный волос оленя без

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

моих дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Именно с песни «Сегодня к маме я приехала домой» началось победное шествие группы «Краски» по нашей стране. «Краски» — белорусская музыкальная группа. Ее создателем является музыкант и продюсер Алексей Воронов. Осенью 2001-го коллектив выпустил первый альбом под названием «Ты уже взрослый». Он приносит группе известность в родной стране. Уже будучи популярными в Беларуси, группа решается ехать покорять Россию. Первым хитом коллектива считается песня «Старший брат». Но россиян особенно зацепила наша сегодняшняя композиция. Песня быстро попадает в ротацию многих крупных отечественных радиостанций.

0: Голосом группы «Краски» в то время являлась вокалистка Оксана Ковалевская. Спустя несколько лет она покидает группу. С ее уходом начинается настоящая чехарда с исполнительницами. И, конечно, все суперхиты «Красок» для очень многих связаны именно с голосом Ковалевской. Интересно, что и группа, и Оксана продолжают свою музыкальную деятельность. Ковалевская также иногда исполняет и хиты группы. А «Краски» гастролируют как по России, так и по Беларуси. Но, конечно, до былой популярности ой как далеко.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дениса Клявера и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Туся Кислицына из «Девчат» в культовой сцене рассуждала о блюдах из картофеля. И, например, не указала картофель по-деревенски. О нем и расскажу прямо сейчас.
2: Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай.
3: Это и что такое?
1: Картофель по-деревенски – блюдо, которое завоевало сердце гурманов своей простотой и невероятным вкусом. Хрустящая корочка и нежная мякоть с ароматом специй – это то, что делает картофель настоящим деликатесом. В Россию, как вы помните, картофель пришел в 18 веке, благодаря Петру Первому. Картофель по-деревенски же стал одним из самых популярных и любимых блюд страны, особенно в сельских районах. Кто точно придумал рецепт картофеля по-деревенски, увы, неизвестно. Считается, что таким способом корнеплод готовили на родине, в Перу и Боливии, причем еще за несколько тысяч лет до его появления в Европе. Впрочем, многие эксперты отмечают, что блюдо с максимально привычной рецептурой появилось совсем недавно в США. В 70-е годы 20 века этот кулинарный шедевр впервые увидел свет. И что самое интересное, название «по-деревенски» появилось вовсе не из-за того, что его придумали сельские жители. Все дело в особом способе нарезки и приготовления картофеля, который создает ощущение простоты и домашнего уюта. Кстати, довольно популярное альтернативное название блюда – картофельные дольки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Сальцы – первое название города Кириши.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва провела ряд демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятие группы 20. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. По его словам, при председательстве США в группе 20 российские делегаты не могут попасть на форум из-за нахождения их организации в санкционных списках Вашингтона. Это касается представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук. Дипломат добавил, что Москва не будет признавать встречи и итоги без своего участия, как прошедшие в рамках двадцатки. Белый дом об этом также уведомили. Лимит на топливо ввели для иностранных авиакомпаний в нескольких российских городах, заявила Росавиация. Это связано с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок. Новая рекомендация действует в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других городов. С поставками энергоресурсов в российские авиагавани это не связано, подчеркнули в ведомстве. Ситуация находится на постоянном контроле. Аэропорты страны обеспечены топливом для осуществления запланированной программы перевозок в полном объеме. В регионах России за последние дни произошла серия пожаров в домах из-за ударов молний. По данным СМИ, два здания сгорели в селах Кемеровской области. Инциденты также произошли в Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Челябинске и Чите. Кроме того, возгорания из-за ударов молний фиксировались в Башкирии, Бурятии, Забайкалье, Ярославской и Ульяновской областях, уточняет сайт Национальной службы новостей. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал логичным уход Елены Балуковой из должности гендиректора МХАТ имени Горького, несмотря на ее заслуги перед учреждением. Об этом он рассказал Национальной службе новостей.
3: Елена Балукова, человек, кризисный менеджер, когда, так сказать, против Кехмана возбудили уголовное дело за растрату денежных средств. Знаете, Елена пришла просто как на горящий костер. Работала в МХАТе Горького 15-20 лет. У нее заслуги перед этим театром огромнейшие. Она того добилась, того сделала это. 5-10 при ней вышли спектакль, театр расцвел. Ну, я думаю, здесь очень многое зависит от взаимопонимания художественного руководителя и директора театра. Это нормальная практика. Пришел новый руководитель, он свою формирует команду с теми людьми, с кем он много лет работает.
2: Ранее новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков назвал Балукову идеальным кризисным менеджером. Он отметил ее помощь на переходном этапе и поблагодарил. Сборную Англии по футболу ограбили на чемпионате мира 2026. По данным издания Daily Mail, были украдены принадлежащие главным звездам команды бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Футбольная ассоциация Англии взаимодействует с полицией Канзас-Сити, где произошел инцидент. Стражи правопорядка задержали двух подозреваемых. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в Мехико. Он продлится свыше месяца. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вредно ли запивать еду? Уверен, каждый из нас, особенно в детстве, слышал от родителей нечто подобное. Ну-ка, не запивай еду, это очень вредно. Итак, когда мы едим, желудок начинает активно выделять соляную кислоту и ферменты для переваривания пищи. Есть расхожее мнение, что вода, которая попадает в желудок, может разбавить эту кислоту, а значит замедлить процесс переваривания. Но на практике наш организм устроен гораздо гибче. Желудок умеет точно регулировать уровень кислотности. Если вы выпили немного жидкости, он просто выделит больше сока. Это автоматический процесс, который прекрасно работает у любого здорового человека. Кроме того, вода не задерживается в желудке надолго. 300 мл уйдут в кишечник примерно через 10-15 минут. То есть, если вы пьете во время еды, вода не образует озеро в вашем желудке. Вместо того, чтобы мешать пищеварению, она даже помогает ему. Облегчает перемешивание пищи, помогает ферментам равномерно распределиться и способствует более мягкому прохождению еды по пищеварительному тракту. Ну а как же насчет насыщения? Есть же еще миф, что если запивать, то вы хуже чувствуете, что наелись, и таким образом можете переедать. Но на самом же деле вода может способствовать снижению аппетита, особенно если выпить немного воды перед едой.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Сергей Жуков рассказал о конфликте с группой «Иванушки Интернешнл». Сергей Соседов назвал имя преемника певца-шамана. Певица Зиверт выдали 3 тарелки на премии Муз-ТВ. А Владимир Кузьмин принял решение отметить 50-летие карьеры большим концертом в столице. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Ну и желаю отличного лета с главными песнями большой страны. Помните, что влиять на список композиций в нашем эфире можно в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Там же можно влиять, кстати, и на десятку национального хит-парада. Уже через неделю она может выглядеть совсем иначе. Информацию об этом ловите в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. И там же появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада, главные песни большой страны. Встречаем новую неделю лета с группой «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Легенда российской эстрады Владимир Кузьмин принял решение отметить 50-летие музыкальной карьеры большим шоу в середине ноября. Концерт состоится в одном из крупнейших концертных залов столицы. И помимо хитов, в программе прозвучат редкие песни, вроде «Возвращенный недавно в репертуар «Желтой дороги». Его тексты и рифмы яркие, самобытные, уникальные и легко ложатся на слух. Но в то же время его музыка обладает яркой композиторской индивидуальностью, отличается особым мелодизмом, эмоциональностью и при этом всегда остается верной традициям старого доброго рока, пишут пресс-релизы к этому мероприятию. Интересно, кстати, будут ли современные звезды интернета устраивать какие-то подобные шоу, например, 50 лет в ТикТоке. Вопрос к какому-нибудь из тиктокеров, например, к Анатолию Цою. Неспроста его новая песня сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Той страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Валерия внезапно выступила в защиту фонограммы. Она призвала не запрещать артистам выступать под полную фонограмму и предложила предоставить публике самой выбирать концерты артистов, которые могут покорять их своей энергетикой, харизмой и при неумении работать вживую. При этом Валерия уверяет, что на собственных сольных выступлениях всегда обходится без фонограммы. Мне, говорит, кажется, что запрещать ничего не нужно. Ведь есть зрители, которые считают, что главное – это шоу и танцы, а как поет артист, им совсем не важно. Ну и понятно, если артисты не будут использовать фонограммы, то их песни никогда не попадут на телевидение и радио. Наверняка хотела сказать артистка. Кстати, одна из самых популярных в караоке фонограмм – песня «Белая стрекоза любви» в новом прочтении. Антон Самойлов и «Шура» в десятке радио «Родных дорог». 8.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о популярной музыке и о российских музыкальных премиях. Как-то совсем незаметно прошла очередная церемония премии Муз-ТВ. Ни одного выступления с этого шоу не гуляет по соцсетям, а вся пресса обсуждает только новый нос Филиппа Киркорова. Надо бы исправить эту ошибку. Давайте посмотрим, кого там чем наградили. Итак, пишут, что Люся Чеботина прилетел на сцену на вертолете, Артик и Асти спустились на перевернутом каркасе автомобиля, а Ева Влад приплыла к сцене на китайской джонке. Рекордсменом по количеству наградной посуды в этом году стала певица Зиверт в номинациях «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня» и «Лучший сольный концерт». Ваня Дмитриенко получила лучшую коллаборацию лучшего исполнителя. Предсказуемые остальные победители – Хеттерс, Майя Мишель, Айс Гергерт, Бон с Кнопкой, Клава Кока, Сергей Лазарев, Дима Билан и так далее и тому подобное. В общем, ничего нового и ничего интересного. Поэтому возвращаемся к нашим героям. Григорий Лепс и Акмаль в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Никита Калагривый снимается в приквеле «Царевны лягушки», сообщает Кинопресса и уточняет, что речь о фильме «Царевна лягушка 3», съемки которого стартовали в начале июня. Третья картина расскажет предысторию известного нам сюжета. По сценарию давным-давно могущественный царь велел своим сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, куда они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Алёнушка из соседнего царства. Между ними с первого взгляда вспыхнули искренние чувства, и казалось, что впереди их ждет счастливая жизнь, но судьба распорядилась иначе. Поцелуй истинной любви превратил Алёнушку в лягушку. Вот так всегда, как только я кого-то полюблю, как пелось в известном хите 90-х. Киноактер, а теперь и певец Никита Калагривый сегодня, кстати, в десятке радио «Родных дорог».
2: Шестое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Сергей Жуков рассказал на неделе о стародавнем конфликте с группой «Иванушки Интернешнл». По его словам, много лет назад он предложил спеть свой будущий хит «Алешка» дуэтом продюсером группы «Иванушки Интернешнл». Однако они отказали в весьма уничижительной форме. На том конце, говорит, сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда. «Со всяким, кем попало, они не поют». И дальше короткие гудки. Для нас, уже собиравших зал, говорит, это, конечно, было таким странным поведением и хорошим уроком. Но зато сегодня песни «Иванушек» помнят немногие, а вот мелодии группы «Руки вверх» продолжают жить во всем мире. Их легендарный хит-песенка был использован в проигрыше и припеве в новой песне американского певца Адама Ламберта. И еще одна, кстати, популярная мелодия из 90-х у нас сегодня на повестке «Замок из дождя». Группа «Кватро» в десятке радио родных дорог.
1: Пятое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных в народе песнях и концертах, где эти песни звучат. Участники дуэта Филатов и Кэрос на днях анонсировали летний концерт на корабле. Он запланирован на одной из последних дат августа. И понятно, что речь не о средиземноморском лайнере, а о небольшом кораблике, который плавает по Москве-реке. Такие концерты сейчас популярны у артистов, популярных и не очень. Попробовали в прошлом году этот формат Филатов и Кэрос, и им понравилось, ведь это непривычный концерт в темном ангаре, а история, когда ты встречаешь закат на корабле в летнем городе. Говорят, нет ничего прекраснее, чем этот музыкальный формат. Оптимистическую ноту держат их коллеги по сцене, ребята из группы «Градусы». Их новинка «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Скандально известный музыкальный журналист Сергей Соседов на днях назвал преемника певца Шамана, который заменит его на российской эстраде. Вернее, уже заменил, говорит. Это Ваня Дмитриенко. По словам эксперта, хоть у обоих артистов есть яркие данные, но Ярослав Дронов потерял интерес слушателей из-за однотипных композиций, а его соперник берет не только талантом, но и харизмой. Ведь Дмитриенко смог завоевать интерес молодой аудитории, которой очень много, а Дронов интересен только очень возрастным слушателям, да и то многие в нем уже разочаровались. Ваня Дмитриенко, говорит, обретает новых поклонников, потому что пишет новые песни, а Шаман теряет их, потому что пытается устроить хайп на любом поводе, который всплывает в информационном поле, и ни одной достойной песни за 3 года так и не написал. Однако есть и те, кто может с Сергеем Соседовым поспорить. Они скорее признают преемником Шамана певицу Татьяну Куртукову. Кстати, не с Проста, она сегодня в десятке радио родных дорог.
1: 3.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии» проходит в эти дни под Петрозаводском. В прошлом году, кстати, в эти даты я был в Карелии и отмечал, как фестиваль оживляет целый город. И в этом году список мероприятий еще масштабнее и разнообразнее. Гарик Сукачев, Алиса, Комната культуры, Ню, Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», «Сквозь баб», «Сектор газа», Линда Горшенев, «Северный флот», «Good Times», «Полна любви», «Игорь Растеря», в Трубецкой, бригадный подряд, стигмата, слот и так далее. Локации мероприятия выбрано поле аэродрома Пески на берегу Онежского озера, да и вообще Карелия – волшебный регион. Если кто не был, настоятельно рекомендую. Ну и песня в тему «Кайя, желаю тебе» в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Центральная пресса пишет, что фильм «Майкл», посвященный биографии американской суперзвезды Майкла Джексона, на этой неделе сохранил лидерство в российском прокате. По итогам уикенда он заработал еще 247 миллионов рублей. На втором месте хоррор «Закулисье реальности» с кассой в 178 миллионов. Третий сохранил за собой пиратский релиз «Мандалорец и Грогу» с кассой 61 миллион. На четвертом месте боевик «Грязные деньги» и 47 миллионов. Лидером американского и мирового проката стал пародийный хоррор «Очень страшное кино 6». Он поставил рекорд для франшизы, но у нас свои рекордсмены. Группа «Добро», песня «Море, привет» на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/Радио РД. И там слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты. Первое.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Блестящие» в одном миксе.

0: в Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Ожидается взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути по мере развития судоходной магистрали. Об этом заявил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Одним из факторов повышенного интереса к маршруту он назвал напряженность вокруг Суэцкого канала. По словам чиновника, круглогодичное использование Севморпути станет возможным в процессе развития инфраструктуры магистрали, в том числе постройки атомных ледоколов и других объектов. Чекунков добавил, что рост перевозок будет способствовать снижению цен. Это дополнительно повысит привлекательность маршрута. Около 5 миллиардов рублей выделено на портативные системы мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных с сахарным диабетом первого типа. По данным пресс-службы российского правительства, в ближайший год планируется закупить 270 тысяч таких систем. Это позволит обеспечить приборами более 50 тысяч несовершеннолетних и десятки тысяч будущих мам. Рецепты на получение систем нуждающимся в них гражданам данных категорий будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. В России фиксируется улучшение ситуации с дроперством. Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин рассказал, что участие граждан в мошеннических схемах по выводу денег с банковских карт стало постепенно снижаться. По его словам, механизм исчезает как вид преступления, хотя подобные эпизоды все еще случаются. Васенин связывает положительную динамику в первую очередь с повышением уровня информированности и ответственности у россиян. Сегодня гораздо меньше людей откликается в интернете на сомнительные предложения легкого заработка за счет предоставления своих банковских карт для вывода полученных преступным путем средств. Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предлагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам помимо медалей вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Сборы ленты превысили 912 миллионов долларов. Картина обошла «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, который 8 лет назад заработала 911 миллионов. Недавно состоялась премьера проекта в Японии, поэтому байопику прогнозируют миллиардные сборы. В списке самых кассовых биографических фильмов «Майкл» пока уступает лишь «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. Картина о жизни физика Роберта Оппенгеймера в 2023 году заработала 975 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: Наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Здравницы, горы и кавказское гостеприимство. Всем этим можно насладиться в Нальчике. Столица Кабардино-Балкарии дает всем гостям отличную возможность совместить оздоровительный отдых с интересной программой. Нальчик – классический курортный город с большим количеством скверов и парков. Из любой его точки можно увидеть горы, холмы и снежные вершины пятитысячники Большого Кавказского хребта. Помимо красот природы рекомендуют бывалые туристы посетить и Нальчикский ипподром. Во время скачек на трибунах обычно не бывает свободных мест. А еще тут проводят тематические экскурсии и раскрывают тайны других знаменитых ипподромов. Некоторые отправляются в Нальчик за новым гастрономическим опытом. И правда, здесь очень интересная и жутко аппетитная кухня. Ну а любителей острых ощущений ожидает высочайшая точка Европы и, конечно, занимательные ущелья при Эльбрусе. Загляните и на Чегемские водопады. Они завораживают летом. Это несколько километров отдых потоков. Зимой же замерзают и превращаются в причудливые многометровые столбы льда. Добраться до Нальчика можно на машине, автобусе, поезде или самолете.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нет.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что общего у пельменей и знаменитых некогда бурановских бабушек? Правильно, Удмуртия. О народе, который входит в топ-25 самых многочисленных в нашей стране, расскажу прямо сейчас. Почти 400 тысяч удмуртов проживают на территории России-матушки. Большинство из них, разумеется, в Удмуртии. И это привлекательный уголок страны с множеством озер и лесов, а еще богатым культурным наследием. Основной религией удмуртов является православие. Впрочем, остались в этносе и приверженцы язычества. Так, с древности удмурты были склонны обожествлять погоду и плодородие, ведь все это играло важную роль в их жизни. Помимо богов, удмуртская мифология включает и множество верований, и они связаны с духами. Что касается языка, то он входит в уральскую семью. К ней также принадлежат эстонцы, финны и венгры, а их ближайшие языковые родственники – коми. Земледелие и животноводство стали для древних удмуртов главными занятиями. Плодородные почвы подходили для выращивания разнообразных культур. Мужчины занимались охотой, рыболовством и пчеловодством. Селились удмурты поближе к воде, вдоль рек и вблизи родников. Интересно, что поселения строились без улиц. Родственники селились кучно вокруг родовой усадьбы. А кухня Удмуртии и сегодня продолжает следовать вековым традициям. По-прежнему здесь добавляют в блюда редьку, морковь, брюкву и капусту. Хлеб пекут, используя рожь и пшеницу. Самым разнообразным блюдом можно признать удмуртские пельмени. Начинка может быть практически любой. Баранина, свинина, редька или даже грибы. И сегодня прощаюсь с вами на удмуртском. Джечлуэле.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Clubbing.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию новых регионов. В формате видеоконференции обсуждались вопросы восстановления и развития экономики, социальной и транспортной инфраструктуры. Президент отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Однако он поставил задачу к 30-му году добиться в этих регионах общероссийского уровня по всем основным показателям. В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в регионах идет восстановление гражданской инфраструктуры и ведется строительство многоквартирных жилых домов. Он сообщил о постепенном возобновлении работы промышленных предприятий и вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель. Великобритания вернет запрет на импорт произведенных из российской нефти в третьих странах энергоресурсов. Действие ограничений возобновится со следующего года. Они распространяются на дизельное топливо и авиационный керосин. 19 мая на фоне энергетического кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом, британское правительство выпустило бессрочную лицензию на импорт топлива, выработанного из российской нефти за рубежом. В документе отмечалось, что министр внутренних дел страны может в любое время изменить, отозвать или приостановить действие лицензии. Мошенники разработали новую схему обмана абитуриентов. Эксперты по кибербезопасности сообщают, что создаются поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. В результате жертвы остаются и без жилья, и без денег. Кроме того, злоумышленники делают клоны официальных сайтов вузов и предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Эти схемы позволяют красть персональные данные или информацию о банковских картах. Также, чтобы заполучить пароли и личные сведения, мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение под видом файлов с рейтинговыми списками. Ранее сенатор Артем Шейкин также рассказывал, что злоумышленники создают поддельные сайты проверки баллов ОГЭ и ЕГЭ и подачи апелляции для кражи данных. В марте в 7 российских регионах был зафиксирован средний размер зарплаты более 150 тысяч рублей, следует из данных статистики. Лидирует Чукотка с показателем более 246 тысяч рублей. Далее идут Москва и Магаданская область. Также в список попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Якутия и Камчатский край. При этом средний размер заработной платы в целом по России в первый весенний месяц превысил 112 тысяч рублей. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили совместный альбом с американским певцом Аланом Харрисом. Пластинка получила название «Голоса джаза. Часть первая» и вышла на лейбле «Бутман Мьюзик». Релиз состоит из 11 всемирно известных джазовых композиций в авторских аранжировках. В трек-лист вошли такие хиты, как «Fly to the Moon», «My Funny Valentine», «Strangers in the Night» и другие. Ранее Бутман и Харрис неоднократно вместе выступали, однако совместный студийный альбом артисты выпустили впервые. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло, алло.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. История культовой песни очень удивительна. Ее текст написал Игорь Николаев о событиях жизни Игоря Крутого, а блистательно спел, как вы знаете, Михаил Шуфутинский. В 1992 году певец после долгих лет эмиграции вернулся на постоянное жительство в Москву. Тогда же он познакомился с композитором Игорем Крутым, который предложил ему недавно написанную композицию «3 сентября». Причем первоначально она предназначалась для совершенно другого исполнителя. Шуфутинский впервые исполнил песню в 1993, а через год композиция вошла в его сольный альбом «Гуляй, душа».
1: Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки.
0: Понятно, что песня долгое время была абсолютно рядовой в репертуаре Шуфутинского. Но начиная с 2013-го, довольно неожиданно в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Это положило начало превращения композиции Шуфутинского в интернет-мем. Не забывают о песне и сегодня. Несколько лет назад музыкант выпустил новое переосмысление своего хита. Песню он спел с молодежным исполнителем Егором Кридом. И, кстати, знайте, что дата 3 сентября абсолютно случайно. Сама по себе она ничего не значит. По словам Игоря Николаева, строчка просто хорошо легла на мелодию.
2: Фанатека на радио родных дорог.
3: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Том-ям. Как крестьянское блюдо стало национальным символом и покорило почти весь мир? Том-ям – легендарный азиатский суп, который завоевал любовь гурманов со всего мира. Пикантную похлебку можно попробовать как в простых уличных кафе, так и в дорогих ресторанах Таиланда. Сегодня он распространен и за пределами Азии. Увы, доподлинно неизвестно, кто создатель блюда и когда том-ям вообще появился. Но, например, в трудах одного тайского поэта 19 века появляется информация о том, как готовить данный суп. Интересно, что он одним из основных компонентов называет сушеную рыбу и в целом определяет блюдо как еду бедняков. Существует еще одна версия происхождения супа. Она гласит, что рецепт том-яма известен с 16 века. Так или иначе, свою популярность блюдо обретает именно в 19 веке. В это время в мир азиатской кухни начинают внедряться новые технологии выращивания креветок. Они делают этот продукт более доступным для жителей Азии. В результате жгучее первое блюдо с креветками чаще начинают готовить тайские, а затем индийские и китайские уличные торговцы. Занятно, что во многих ресторанах по всему миру название том-ям широко используется для обозначения различных тайских острых супов, которые могут сильно отличаться от оригинала. Из-за этого частенько и возникает путаница.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: В переводе с чувашского языка город Канаш значит совет.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Глава российского МИД Сергей Лавров проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ходе рабочего визита в Минск 14 и 15 июня, сообщили в ведомстве. Также он проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Максимом Рыженковым. Планируется рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также дипломатического сопровождения интеграционных процессов союзного государства. Стороны обсудят реализацию совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционному и юридическому давлению со стороны стран Запада. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. 2 автомобиля полностью уничтожены огнем. Цех расположен в промзоне Энергодара города спутника станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. Она добавила, что ситуация находится под контролем. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон также в норме. Также в результате беспилотной атаки пострадал житель Энергодара. По данным мэра города Максима Пухова, мужчина получил ранение по дороге в город и был доставлен в больницу. В России необходимо ввести персональный полис ОСАГО, с которым водитель сможет садиться за руль любой машины. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. Сейчас страховой документ оформляется на транспортное средство. По мнению парламентария, это выгодно, когда в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако распространены ситуации, когда человек управляет разными транспортными средствами. Нилов привел в пример услугу «Трезвый водитель» или работу профессиональных парковщиков. Для таких случаев необходимо предоставить возможность привязывать полис к конкретному водителю. Депутат подчеркнул, что сохранять при этом нужно оба варианта оформления, чтобы гражданин смог выбрать наиболее подходящий для себя. Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что инициатива подготовки ГОСТа на рацион школьного питания пока так и не продвинулась дальше идеи. Однако он отметил, что в вопросах стандартизации детского питания ведомство ведет активную работу. По его данным, в течение 3 лет ожидается принятие около 100 новых стандартов в данной сфере. В частности, они коснутся детского молочного питания, сухих смесей, соков и других напитков для детей, фруктовых, овощных, рыбных и мясных продуктов и других сегментов. Краснокнижного горбатого кита спасли у берегов Мурманска. Запутавшееся в веревках животное 5 июня обнаружили туристы у полуострова Рыбачий. Для вызволения кита из Сахалина приехала группа специалистов. При помощи телескопического шеста с режущим инструментом удалось подцепить и разрезать веревку, не травмировав животное. Освобожденный горбатый кит ушел в открытое море. Хотя он сильно ослабел и получил повреждения от веревки, специалисты считают, что у него высокие шансы на выживание и восстановление. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Какой орган в нашем теле самый ленивый? Ответ вас точно удивит. Итак, когда мы думаем об органах-трудоголиках, на ум, конечно же, приходит сердце. Оно непрерывно гонит кровь всю нашу жизнь. Или легкие, которые работают неустанно, даже во сне. А вот орган, который старается работать как можно меньше – мозг. Да-да, это один из самых ленивых органов во всем нашем теле. Ведь он склонен фокусироваться на вещах, которые заставляют его чувствовать себя хорошо, постоянно удерживая нас в зоне комфорта. Мозг невероятно энергоемкий. При массе всего около 2% от тела он сжигает до 20% всей энергии организма. И чтобы сэкономить ресурсы, мозг постоянно ищет способы сократить усилия. Он формирует привычки, автоматизирует действия, строит ментальные шаблоны, чтобы не перерасходовать силы. Например, вы не задумываетесь, как чистить зубы или завязывать шнурки. Все это доведено до автоматизма, именно потому, что мозг стремится не перетруждаться. И, простите за тавтологию, не думать лишнего, когда можно не думать. Специалисты отмечают, что настоящая стратегия мозга – это интеллектуальная лень. Он выбирает короткие пути, предпочитает известное новому, склонен к рутине и избегает когнитивных перегрузок. В этом смысле он немного напоминает опытного мастера. Делает работу качественно, но без лишнего усердия там, где можно обойтись проще.
0: Очень полезная передача.
2: В школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Потерянные в белом городе, забытые очень разные.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, это группа «Тестостерон».
3: Всем привет, это группа «Русский размер».
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Радио».

здесь отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог». Вечер.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родной».

волны здесь. Пятигорск здесь. Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Хочется

0: Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: Запускает ночь в небо луни диск и коснется звездной высит рок.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Астрахань располагается ниже уровня моря.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.